0: Тебе, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В Вышнем мире и спасении душ наших, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединений все, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохраниме и стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Растворение воздухов и изобилие плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Себе, Господи.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пред...

Поет Моисей, сын Израилев, от моря Черного, и ведет их в пустыню Сур, и идяху три дни в пустыне, и не обретаху воды, дабы шапили. Придоша же в меру, и не можаху пить воды из меры горька бобе. Сего ради наречеся имя месту тому горесть. И раптаху люди на Моисея глаголюще, что пьем. Возопи же Моисей ко Господу, и показа ему Господь древо, и вложи тое в воду, и сладка бысть вода. Там положи ему Бог оправдание суды, и там искушаши его, и рече, аще слухом услышишь и глаз Господа Бога твоего, и угодное пред Ним сотвориши, и внушиши заповеди Его, и сохраниши вся оправдание Его, всякую болезнь, еже на видох египтянам, не на виду на тя. Аз Бог есмь Господь, исцеляя тя, и придоша в Елим, и бяху там о 12 источников воды, и 70 стеблей финиковых, и ополчишися там о приводах, и воздвигошися от Елима, и прииди весь сон сынов Израиля.

0: Господня, неже ослабевай от него обличаемый, его же бо любит Господь наказует, бьет же всякого сына его же приемлет. Блажен человек, и же обрете премудрость, и смертен, и же увидит разум. Лучше бы сию куповать, нежели златы и серебра сокровища, честнейше же есть камень многоценных. Не сопротивляется ей ничто же лукавое, благоразумно ей всем любящим ее, всякое же честное, недостойное я есть, долгота божития и лето жизни в деснице ее, шуется же я богатство и слава, из уст ее исходит правда. Закон же и милость на языце носит, пути я, пути добры, и вся стезе я с миром. Яко древо живота есть всем держащимся ее, и восклоняющимся на нем, яко на Господа тверда.
1: Премудрость.
0: Пророчество Исаии на чтение.
1: Вон мем.
0: Сия глаголит Господи, отвержутся врата Твоя Иерусалиме, выну день и ночь, и не затворятся. Еже вести к Тебе силу языков, и цари их ведомые. Языцы бы и цари, и же тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют. И слава Ливанова к тебе приедет в Кипарисе, и певки кедре в купе, прославите место святое мое, и место ног моих прославлю. И пойдут к тебе боящиеся сынове, смиривших тебя и прогневавших тебя, и поклонятся следом ног твоих все прогневавшие тебя, и наречешися град Господень, Сион святаго Израилева, заеже быть и тебе оставлено, и возненавидено, и небе помогает тебе. И положу тебя в радость вечную, веселье родом родов, и сейше млеко языков, и богатство царей снеси, и разумейше, яко аз Господь спасает тебя.

0: Спаси от всего помышления наши горцы.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: О, милуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши.

0: Житие поживим во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, стележащих и повсюду.

0: И спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенного.

спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спасли наны милости Твоя богатая. Молитвами всепречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, молим Тя, многомилостиви Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Еще молимся о Еже, сохранитесь в свете обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествий на племенников и междоусобные брани, о Еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите не от належащего и праведного своего.

услышанным, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйны, милостив буди, человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии, силою честного и животворящего Креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежело святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, ежело святых отца нашего Николая, архиепископа Мерликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любить.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освети, яку тыси благословляя, освящая всяческое, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, что все умножишь истужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, не и спасение му в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой сей, слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим ко Господу возвах, и услыши меня от горы святые свои я, аз уснух и спах востах, яко Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне ей спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадошу главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнише рана моя от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядва моя наполнишеся поруганий, и не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирися до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое, смятейся, остави мне сила моя, и свет очи моей, и той ней со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишися и сташа, и ближние мои, одалече мне сташа, и нуждахущийся, ищущий душу мою, и ищущий злая мне, глаголуха суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыши, и не имы в устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадуйте меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающими злая, возблагая, оболгах и мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, ванми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, ванми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожидай Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, землепустие непроходнее безводнее, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, и о именем Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам о радости восхвалите уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былся помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Ти же в суе и скаши душу мою, внидет преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко загородишися уста глаголящих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуйся, прильпе душа.

0: А мы по Тебе, имени же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближившийся, привменен бы с нисходящими в ров, бы их, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язве не спящего гробе, и же не помянусь и к тому, и те от руки Твои я от реновения быша, положивши меня в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя. Удалил еси знаемых моих от меня, положивши меня мир за себе, предан бы их и не исхождах. Очи мои, изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе рутся мои. Еда мертвыми творишь чудеса, или врачеви воскресят и исповедаться Тебе. Еда повеста во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будет во тьме чудеса Твоя и правда Твоя земли забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварите. Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращающий лице Твое от меня. Нищ месть аз и в трудех от юности моя, вознежися, смирися из немогох. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя. Ободоши мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалился от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться, яко орля юность Твоя, творя милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своим Моисееве, сыновом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елик отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый да Отец Сыны, ущедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познай к тому место своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвого века, и умны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение руку Твоей поучахся, возде к Тебе рутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезя дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящими в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, я как на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, я как Ты иси Бог мой. Дух Твой благий, настави меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правды Твоей изведешь от печали душу мою. И милости Твоей потребиши враги моя. И погубиши все остужающие души моей. Яко ас раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей. И не внидит суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей. И не внидит суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, настави меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу.

0: Жители всей граде, всем всяком граде, стране и веры живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен муж и жени, иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней воле Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при исходящих вод. Еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика аще творит успеет. Не тако нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы в совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы, и люди и поучишеся тщетным, предсташе царь и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его. Расторгим узы их и отвержем от нас иго их, живы на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аже поставленный есть им царь от него над Сионом, горою святой его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, сын мой еси ты, аз несь родих тя, проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, и ныне цари разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути преподобного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажени все надеющиеся нань, Господи, чтося умножишь остужающие ми, мнозе восстают на мя, мнозе глаголют души моей, не есть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом им ко Господу возвах и услыша мя. От горы святые свои я, аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась, Господне и спасение, и на людях Твои благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать имя и услышим мя Бог, правды моя, в скорби распространил мя и си ущедри мя, и услыши молитву мою, сынове человечести, и доколе тяжкосердии, вскуе любите суету и ищите лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возвать имя к Нему. Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея своего умножишися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил ми еси. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти, и узришь имя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделись и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужи крови льстивы гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я. Вниду в дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем. Господи, наставь мя правдою Твоею, враг моих ради исправя пред Тобою путь мой. Яко несть во стех их истины, сердце их сует на гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошася кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоя, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе, утрудихся воздыханием моим, измыя на всякую ночь ложе мое, слезами моими постели мою омочу, сметеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих, отступите от меня вседелающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият, да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя, от всех гонящих мя избави мя, да никогда похитит еколев душу мою, несущую избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда руку моею, аще воздах воздающим ми зла, да отпаду уба от враг моих точь, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет, и поперед в землю живот мой, и славу мою в перст вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет тебя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Боже праведно. Помощь моя от Бога, спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы свои сгораемое содела. Се болей неправдою зачат болезнь, и роди беззаконие, ров изры и ископа и падет в яму юже содела, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снитит. Исповемся Господеве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взялся великолепие Твое превыше небес, из уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, я же Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славу и честью венчал еси его, и поставил еси его над делой руку Твоею, вся покорил еси поднозе его, овцы и волы вся, и щежие скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим.
2: Семье!
3: Яко Твоя держава и Твои силы и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.
4: Токма водрузися древо Христе креста Твоего, основание поколебашася смерти Господи, Его же Бо пожре желанием ад отпусти трепетом, явил еси нам спасение Твое, святый, и славословимся, Сыне Божий, помилуй нас.

0: Яко благословись и прославься вечное великолепое имя Твое, яко благословись имя Твое и прославься Царствие Твое, Отца и Сына Святого Духа, ныне присно на веки веков.
1: Во имя прежде древа обнажи, о вкушении враг принося умерщвление, креста же древо живота одеяние человеком нося, водрузися на земле и мир весь исполнися всякие радости, Его же зрящее возвышаемо, Богу верою люди согласно возопим, исполнь славы дом Твой.

Рече Господь, Отче, прослави имя Твое, приди же глас небеси и прославлю, и прослави их, и паки прославлю, народже стоява, слыши глаголуху, гром бысть, иди глаголуху, ангел глаголу ему, отвечай Иисус и рече, не мене ради глаз сей бысть, но народа ради, ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе, сие же глаголыша назнаменное, кою смертью хотяще, умрете, отвечай ему народ, мы слышим от закона, яко Христос пребывает вовеки, как у ты глаголиша вознестися, подобает Сыну Человеческому, то есть сей Сын Человеческий, рече же им Иисус, еще мало время свет вас есть, ходите донде же свет имати, да тьма вас не имет, и ходя и возьми не весть кому идет, донде же бысть имати, веруйте во свет, да сынови света будете.

0: Слава Господи кресту Твоему честному, образ древле Моисея пречистое, страсти в себе самом прообрази, священных среде стоя, крест же вообразив, простертыми победу длани воздвиже, под державу погубив Амалека всегубителя, тем Христу по им Богу нашему яко прославися.
1: Слава Господи, си кресту Твоему честному, образ древле Моисея пречистые страсти в себе самом прообрази, священных в среде стоя, крест же вообрази, простертыми победу дланьми воздвиже, державу погубив Амалека всегубителя, тем Христу по им Богу нашему яко прославися.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному, возложи Моисей на столпе врачество, тлетворивого, избавление ядовитого угрызения, и древу образом креста по земле присмыкающегося змея привяза, лукавный всем обличив вред, тем Христу по им Богу нашему яко прославися.
1: Слава Господи и кресту Твоему честному! Показай небо креста победу благочестия держателю и царю богомудру, врагов нем же злосердных не зложися свирепство, лесть Боже превратишися, и вера распрострися земным концем божественная, тем Христу поем Богу нашему я.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, яко испусти ударяем воду краесекомы, непокоривым людям и жестосердым, богозванные проявлявшие церкви таинство, и я же крест державы и утверждение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, яко испусти ударяем воду краесекомы, непокоривым людям и жестосердым, богозванные проявлявшие церкви таинство, и я же крест державы и утверждение.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, ребрам причистым, кобием прободенным, вода с кровью истече, обновляющая завет и омывательная греха, верный Бог крест похвала и царя держава и утверждение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, ребрам причистым, кобием прободенным, вода с кровью истече, обновляющая завет и омывающая греха, верных Бог крест похвала и царей держава и утверждение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятая, пречистая, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, совести друг друга весь живот наш, Христову предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Ты иси Бог наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
3: Тебе три блаженния, жизнодавчи кресте, люди, утверждающиеся с праздную с невещественными лики, чине архиерействе благоговейно воспевают, множество же монашествующих и постников поклоняются, Христа же распеншегося все.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, горькородные приложи древо Моисея, источники в пустыне древле, крестом ко благочестию языков проявляя приложение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, глубине внедривы секущую, издаде Иордан древу, крестом и крещением сечение лести знаменую.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, священно ополчаются четверочастные люди, предходящие образом свидетельство скини, крестообразными чинами прославляемы.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, чудно простираем солнечные лучи, спущаше крест и поведаше небеса.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, Тебе преснопетое древо на нем же простреси, Христос, едем хранящий, обращающийся оружие, крести устыдеся. Страшный же херувим, уступи на Тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, Тебе преснопетое древо на нем же простреси, Христос, едем хранящий, обращающийся оружие, крести устыдеся. Страшный же херувим, уступи нам Тебе.

0: Слава Господи, кресту Твоему честному, страстью преклонився и недугом отягчен, исправися, Яков, руце применив, действие являя жизненосного креста, ибо ветхость закона гасено многописание новописано сем, плотью пригвоздивыйся Бог, и душегубительный недуг лести отгнам.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному, страстью преклонився и недугом отягчен, исправися, Яков, руце применив, действие являя живоносного креста, ибо ветхость закона гасено в многописание, новописано нем плотью пригвоздивыйся Бог, и душегубительный недуг лести отгнам.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному, на юное возложив длание божественный Израиль, крестовидно главы являше, яко старейшая слава законослужителей людие, тем же поднесе, так и спреститесь, не измени жизненосного образа, превзыдут бы люди Христовы Божии ново утверждений, вопияху крестом ограждаеми.
1: Слава Господи, кресту Твоему честному, на юные возложив длани божественный Израиль, крестовидной главы являше, яко старейшая слава законослужители людие, тем же под мне все так и спрельститеся, не измени живоносного образа, превзыдут бо люди Христовы Божии новоутверждение, вопияху крестом ограждаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков.

третьего небесе восхищен бысть в рай, и глаголы слышав неизреченные и божественные, их же не леть языки человеческими глаголати, что Галатам пишет, яко рачители писаний, прочтости и познасти, мне глаголит хвалитесь, да не будет, токмо во едином кресте Господни, на нем же страдав уби страсти, того убо и мы известно держим крест Господень, хвалу вси, есть бы нам спаситель.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, от древа вкусив, первый в человецек, в тление вселися, отвержением Бо жизни бесчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий, яко вред недуга преподаде, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, препет и отцев и нас, Боже, благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, от древа вкусив первый в человецах и тление вселися, отвержением божизни бесчестнейшим осудився, всему роду тело тленен некий, яко вред недуга предподаде, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, припеты отцев и нас, Боже, благословен еси.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, разруши повеление Божие прислушание, и древо принесе смерть человекам, еже неблаговременно причастно бывшее, во утвержение же зело честного, оттуду жизни древа возбраняем обе, еже разбойнику злоумершу отверзе, благоразумну зовущу, препет и отцев и нас, Боже, благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, же зла отъемлет край Иосифова, будущее зря Израиль, царствие державное, яко возымуществит, преславный крест проявляя, сейба царей победоносная похвала и свет верою зовущим, препет и отцев и нас, Боже, благословен.

0: Слава Господи святому кресту Твоему честному, воздвизаемо древу окроплену кровью воплощенгося Слова Бога, пойте небесные силы земных воззвания, празднующие людие, поклонитесь Христову кресту, им же миру восстание во веки.
1: Слава Господи кресту Твоему честному, воздвизаемо древу, окроплену кровью воплощегося Слова Бога, пойте небесные силы земных воззвания, празднующие людие, поклонитесь Христову кресту, им же миру восстание во веки.
0: Слава Господи кресту Твоему честному, земнородние длани строители благодати, крест на нем же стоящий Христос Бог, возносите священнолепном и копие Божие слово тело прободшее, да видят языцы все спасение Божие, славище Его во веки.
1: Слава Господи кресту Твоему честному, божественным судом предизбранней веселитесь, христианстве вернее царье, хвалитесь победоносным оружием, приемши от Бога крест честный, всем бо колено брани дерзости ищущие рассыпаются во веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Да возрадуется древо дубравное вся, осветившуюся естеству их, от него же изначало насадившися, Христу распеншемуся на древе, тем ныне возносиму поклоняющийся.

горести убийственной, я же от древа не оставив, Господи, крестом бо сию совершенно истребил иси. Сего ради и древом услади иногда горесть вот меры, прообразующие крестодейство, еже все силы небес.

непрестанно гружаемые мраком праца Господи, крестом возвысил еси днесь, яко болестью весьма неудержанное тество преднизведеся, все роднены паки исправи

Да образ покажешь и миру поклоняемый Господи Христа, во всех яко преславный на небесех изобразил Иси, светом безмерным озарен, царю все оружие непобедимое, тем тебя вся сила небес.

Молимся о плодоносящих и добродеющих во святим и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

0: Милосердно, верно, наставника, хранителя, душителя наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай!

0: и покаяние скончать и у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота наших и безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ох, милости и щедроты человеколюбии си, и тебе слава!

Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, силою честного и животворящего Христа и всех святых, помилует и спасет

0: Wysłuchaliśmy już na naszej antenie synaksarionu. Poznaliśmy historię świętych. Przypomnieliśmy również historię poświęcenia świątyni Zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie. I właśnie Jerozolima w szczególny sposób łączy dzisiejszy dzień z jutrzejszym świętem. To tam prowadzi nas dzisiejsze wspomnienie poświęcenia świątyni i tam prowadzi nas święto podwyższenia krzyża. Według tradycji właśnie w Jerozolimie, dzięki staraniom świętej cesarzowej Heleny, odnaleziono krzyż Chrystusa. Patriarcha Makary uniósł go wysoko nad zgromadzonymi wiernymi, aby wszyscy mogli zobaczyć odnalezioną świętość i oddać jej cześć. Powoli zbliżamy się do ostatniej części naszego sobotniego spotkania. O godzinie 20 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Wysłuchamy modlitw przed świętą Eucharystią, przygotowujących do jutrzejszej boskiej liturgii. Jutro przed nami jedno z 12 wielkich świąt – podwyższenie czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. Niech więc ostatnie chwile naszego spotkania będą czasem wyciszenia i przygotowania. Dziękuję za wspólnie spędzone sobotnie popołudnie i wieczór. Przed mikrofonem była Katarzyna Kiczko. Pozostańcie z Radiem Ortodoksja. Za chwilę modlitwy przed świętą Eucharystią. Z praznikom!
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен и лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ю есть, и на реках уготовил ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. веровав тим же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во иступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзалась и узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и соками очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая, якуда благою совестью очищен.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощся много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясте человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекла си человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и враг.

Всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо меня, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякой оскверной плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Якуда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим ада воплени царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божием, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившись паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содеял. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий удоскверних, хростлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмернии, и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях духа

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешася. И истяжеше слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже, мы на тебя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, в мир окупивший,
прийде дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается вся.

Приступи их, якоже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу, приятель мне, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и якоже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Ти, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, як у не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывая независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко жуба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть царство.

Несмь доволен, владыка Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, не бу блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевы Марии, и Матери Твоей я, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери от

и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба края ризы Твоей, коснувшейся, удоб исцеление прият. Ова же причистие Твоей нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя, яко же он я, и просвети моя душевные чувства, попаляя моя греховные вины, молитвою бессемя нарощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешения моя вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби мя неосужденно причаститесь и пречистых Твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляя, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил мя си любовью Христе, и изменил мя си божественным Твоим мрачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, за еже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение моему.